Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
5: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
6: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
5: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
7: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
8: Улица Крупской, 80.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Лидер ФМ. Лидер ФМ. Отличное настроение на весь день. 94.3 ФМ. Лидер
1: ФМ. Доброе утро! Ну что, 7.15, просыпаемся, город. Ну вот, вот он, наш любимый понедельник, 31 августа. Ну, остаются считанные секундочки, я бы сказала, до начала осени, последний летний день. Надеюсь, вы отлично провели выходные, отметили день города и готовы начинать рабочую неделю. С вами Анна Белявцева, доброе утро!
0: Ты слушаешь?

0: Доброе утро! Ну что, 31 августа уже у нас на календаре. Говорим о праздниках и событиях сегодняшнего дня. Ну вот сегодня отмечается День ветеринарного работника. И вот праздник в честь специалистов, посвятивших свою жизнь заботе о здоровье животных, был учрежден в 2011 году по инициативе Русской Православной Церкви. Ну вот сегодня, конечно, ветеринары работают не только с домашними питомцами, но и с сельскохозяйственными животными, дикими обитателями зоопарков, участвуют в контроле качества продуктов и предотвращении эпидемий. В этот день поздравляют врачей, вот устраивают встречи выпускников профильных вузов, проводят просветительские лекции. И вот для общества это, конечно, день как повод поблагодарить тех, кто помогает сохранить здоровье животных и делает мир безопаснее для людей и животных. Поздравляю, конечно, спасибо за ваш труд. Но вот скажу еще по секрету вам, сегодня подхватывает праздник лошадь. Сегодня отмечается День лошади, так что лошадка у нас схватила праздник ветеринарного работника. И вот по всему миру в этот день проводят экскурсии в конюшне, мастер-классы по уходу за лошадьми, конные прогулки. И, ну, конечно, для детей это шанс познакомиться с животным поближе, для взрослых это возможность вспомнить, какой огромный вклад лошади внесли в развитие общества и по-новому оценить их силу, грацию и чуткость.
1: Наша музыка.

Доброе утро, друзья! Ну что, день блога сегодня отмечается. Поздравляю вас, блогеры! Ну, праздник зародился в 2005 году по инициативе активных пользователей. Вот кто-то из сетевых авторов отметил, что слово «блог» на латинском чем-то напоминает цифры 3108. И вот, конечно, интерпретировали как 31 августа, поэтому сегодня и решили отмечать этот праздник. Идея, конечно, нашла поддержку других пользователей платформы. Но стоит, конечно, сказать, что блогинг прошел путь от личных дневников и живых журналов до мультимедийных платформ, где авторы рассказывают о путешествиях, науке, кулинарии, искусстве и многом-многом другом. В этот день публикуют подборки любимых блогов, устраивают марафоны постов, обсуждают, как писать интересно и честно. И вот напоминают, что главное в блоге – это искренность и уважение к слушателю или читателю. Для многих, конечно, день блога – это возможность признаться себе, что вот хочется вести дневник, попробовать записывать свои мысли или просто поблагодарить авторов, чьи тексты делают эти будни светлее, можно сказать так. Ну, на сегодняшний день блоги стали новой отраслью экономики. Вот из развлечений для авторов и подписчиков они превратились в способ получения прибыли. Ну, в сети сейчас около полутора миллионов активных блогов, и вот каждый месяц в них выходят миллионы постов и записей. Так что поздравляю вас, блогеры!

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: В студии «Киви» абсолютно новое направление – подготовка к школе. Это уникальная возможность научить ребенка слушать взрослого, работать в группе, общаться со сверстниками, управлять эмоциями, выполнять простые задания и доводить дело до конца. Убедить ребенка в том, что школа – это удивительное приключение, и заставить с легкостью просыпаться на занятия по утрам – легко. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80. Или в директ Инстаграм Kiwi English Studio.
0: Компания Kronex предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. Kronex. Мы ценим качество и предлагаем его вам.

Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Доброе утро! Что же сегодня обещают нам астрологи? Ну что же, делайте громче гороскоп на Лидер FM. Овны, слушайте сегодня только свой внутренний голос. Тельцы, придумайте себе необычное хобби. Близнецы, пора вернуть старые долги. Раки, сегодня у вас будет очень много энергии. Львы, позвольте себе долгий сон и завтрак в постель без чувства вины. Девы, изучение биографии успешного человека вдохновит вас на личный прорыв. Весы. Наведение порядка в гардеробе поможет составить новые стильные образы. Скорпионы. Работа со своими страхами принесет невероятное облегчение. Стрельцы. Вы сегодня будете сиять и блистать. Козероги. Встреча со старым наставником поможет определиться с планами на жизнь. Водолеи. Составьте список заветных желаний. Они скоро точно исполнятся. Рыбы. Вы найдете выход из любой ситуации. Отличной недели, друзья!

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, временами осадки. Ветер юго-западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25 градусов.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

Всем большой привет! Ну что, сегодня день посвящения в студенты отмечается. Ну вот традиционный праздник, конечно, знаменующий начало нового этапа в жизни молодых людей. У него нет единого официального статуса, вот как календарной даты, но вот в вузах и колледжах 31 августа или в ближайшие дни нередко проводят торжественные мероприятия, где первокурсников символически принимают в студенческий мир. Но в этот день устраивают линейки, концерты, квесты для новичков, встречи со старшекурсниками, экскурсии и много-много другого. В общем, полное знакомство с университетом или колледжем. Для первокурсников в этот момент, ну, когда они впервые ощущают себя частью большого сообщества, а для старших студентов это, конечно, возможность передать свой опыт и показать, что учеба — это не только лекции и пары, но и дружба, общие проекты и маленькие ритуалы, которые делают студенческие годы особенными и запоминающимися.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Доброе утро! Ну что же, встречаем новый музыкальный час. 8.00 на студийных. Время точное. Ну, легендарная Мадонна прозвучит в этом часе. Окунемся немножко в мир Вани Дмитриенко. Hello, горячий хит. Совсем скоро поговорим, пообсуждаем смешные ситуации со всего мира. Ну а пока Анастасия Корнила совсем скоро познакомит вас со свежими новостями и погодой.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Обновлять горизонтальную дорожную разметку на улицах Лиды начали в апреле и полностью завершили работы в середине августа. Ее наносили как дорожной эмалью, так и методом холодного пластика, который используется на свежезаасфальтированных участках дорог. В этом году в общей сложности было нанесено более 20 тысяч квадратных метров дорожной разметки. На эти цели из районного бюджета выделили более 200 тысяч рублей. Служба занятости организует временные работы по уборке картофеля и яблок. Обращаться с паспортом в отдел содействия занятости по адресу: город Лида, улица Советская, 31, кабинеты номер 1 и 6. Почти 3000 граждан получили правовую помощь в рамках выездных приемов Федерации профсоюзов Беларуси в первом полугодии. При этом 97% опросов удалось решить непосредственно на месте. Наиболее активно за юридической помощью обращались жители Витебской области. Далее по количеству обращений следуют Гродненская и Минская области. Российский робот «Володя» примет участие в высокогорной экспедиции на Эльбрус и попытается достичь вершины горы. Команда рассчитывает начать маршрут 3 или 4 сентября, а штурм вершины провести в период с 8 по 13 сентября. Точные сроки будут зависеть от погоды и решения сопровождающей группы. Целью экспедиции станет установка робота на вершине Эльбруса, которая находится на высоте 5642 метров над уровнем моря.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода. Преимущественно без осадков, лишь вечером возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный 2,7 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха 23-26 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Компания «Пинздрев» снимет в аренду помещение от 500 до 1200 метров для розничной торговли.
3: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от «Беларусьбанка». А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
4: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
5: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
4: 2 буткемп-зоны,
5: арена для захватывающих турниров и трансляций,
4: бильярд,
5: единственные автосимуляторы в Лиде,
4: виртуальная реальность,
5: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
4: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
5: Connect. Твой киберклуб на максималках.
6: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
7: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
8: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
2: Улица Крупской, 80.
7: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
0: Реклама на Лидер FM. 54-77.

0: FM. Тебе понравится.
1: Всем большой привет! Ну что, 8.15 на студийных, девушки, вопрос у меня к вам. Ну вот, признавайтесь честно, бывало ли у вас такое, что вы вышли из дома в новых туфельках, а вот через час уже мечтаете их снять и пойти босиком? Ну, конечно, я думаю, бывало, и вот один бренд решил, что, конечно, компромисс есть. Представьте, вы идете по городу, а на вас вот шикарные каблуки, вы выглядите на миллион, но при этом ваши пятки ощущают каждый камешек, каждую лужицу и температуру асфальта. Ну вот как так, а очень просто. Бренд Джеффри Кэмпбелл представил обувь, которая есть, но ее как будто нет. Это туфли и босоножки на каблуках без подошвы. Ну вот да, вот так. Теперь модницы могут одновременно быть на высоте и чувствовать себя свободными. Ну вот, как вы уже догадались, публика не оценила. В соцсетях бушуют возмущения. Куда в этом ходить? В парк, на работу? Перебирают варианты, может, на свидание. И главный вопрос, как мыть ноги после такой прогулки. Хотя есть подозрение, вот, что дизайнеры просто решили пошутить или устроить провокацию. И знаете, мне кажется, получилось. Потому что уже все обсуждают их обувь. Это значит, что маркетологи сработали на отлично и празднуют победу. Ну, конечно, если серьезно, дорогие модницы, выбор за вами. Либо комфорт, либо эпатаж. Либо вы идете босиком, но на каблуках, и тогда вы точно не останетесь незамечены. Хотя бы потому, что все будут смотреть на ваши ноги и удивляться. Хорошего дня!

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

Доброе утро, друзья! Ну что, предлагаю вам переместиться в Манхэттен. Раннее утро. Представьте, город просыпается, кофе заваривается, люди спешат на работу. Ну, все как у нас. И вдруг из-под земли, прямо из канализационного люка, появляются три фигуры в комбинезонах с налобными фонарями. Ну, вот это не съемки нового блокбастера про супергероев. И, конечно, не репетиция какого-то праздника. Это люди-кроты. Ну, вот скажу сразу, ребята не чинили трубы, не искали протечки и не устраивали подземные какие-то мероприятия. Они охотились за сокровищами. Ну вот, по всей видимости, кроты свято верят, что проходящие регулярно роняют в канализацию кошельки, бриллианты и золотые слитки. Ну, или хотя бы мелочное мороженое. Ну, и они, как настоящие кладоискатели 21 века, регулярно спускаются вниз, чтобы пополнить свой инвестиционный портфель. Есть, конечно, нюанс. Камеры наблюдения их уже заприметили, и полиция уже разыскивает это трио. Ну, конечно, лазать по канализации — это не только незаконно, но и скажу, что немножко негигиенично. Ну, конечно, надо отдать должное кротам. Они порядочные, инфраструктуру они не ломают, коммуникации не трогают, просто ищут богатство там, где его теоретически может и не быть. Ну, мы им не скажем. Ну, интернет, конечно, в восторге, люди шутят, что вот, может, они ищут тайный подземный город или что-то еще. В общем, непонятно, что они ищут, но власти настроены серьезно, это понятно точно. Так что, если вы вдруг встретите на улице человека с налобным фонарем, который пристально смотрит вниз, возможно, это не эколог, а очередной крот-искатель. Мораль: сокровища иногда рядом, но лучше искать их в магазинах, на распродажах, а не под землей. Ну и помните, конечно, что если вы уронили свой телефон в люк, вызовите специалиста, ну или купите новый.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Стоп,

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера — частное предприятие «Иголенька».
3: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо.
3: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
2: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375 29 351 15 64.
5: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
6: Улица Крупской, 80.
7: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
8: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама. Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ. .бай.
9: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29-582-34-81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1.

сохранится облачная погода, временами осадки. Ветер юго-западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Столбики термометра поднимутся до 25 градусов.

Всем большой привет! Анна Белявцева у микрофона. Ну что, продолжаем обсуждать смешные, курьезные ситуации со всего мира. Мужчина нашел хитрый способ защитить свой недавно построенный дом после того, как столкнулся с финансовыми трудностями и не смог позволить себе нанять охранника. Ну вот, значит, вместо того, чтобы нанимать охранника, он установил бесплатный Wi-Fi за пределами своей территории, который работает ежедневно с 17:00 до 7 утра. И вот теперь каждый вечер молодые люди из этого района собираются возле его дома, чтобы пользоваться бесплатным интернетом. Ну, возможно, они думают, что мужчина просто проявляет щедрость. Но, конечно, здесь есть скрытая выгода. Их присутствие поддерживает активность в этом районе и обеспечивает дополнительный уровень безопасности для его дома. Ну, договоренности описывают как бартерный обмен. Они получают бесплатный Wi-Fi, а он людей, находящихся рядом с его домом по ночам. Ну, конечно, согласно этой истории, стратегия, похоже, действительно работает, потому что в доме ни разу не происходило ограбление с того момента, как он раздал бесплатный Wi-Fi.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека. Оттуда, где утро всегда звучит как праздник. Где музыка просыпается раньше людей. Теперь в нашем городе есть место, где утро начинается по-латиноамерикански. Кирова, 10. Ждем тебя. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 31 августа на календаре, напоминаю, если вы забыли. Ну что же, ловим последний летний день с Golden Summer. Иногда действительно хочется перемотать моменты на самое начало. Fast Family поможет на 3 минуты вернуться в любой момент, который мы захотим. Мари Краймбрери сообщит нам, что случилось осень. Ну, осень у нас через один день. У нас есть всего один день насладиться последним летним настроением.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Гродненской области по 11 сентября продолжается благотворительная кампания Красного Креста «Соберем детей в школу». Цель – помочь детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, детям с инвалидностью, детям мигрантов из Украины и тем, кто оказался в социально опасном положении. В магазине «Дом торговли» установлена корзина для сбора новых канцтоваров, школьной и спортивной одежды и обуви. Можно обращаться в офис Красного Креста по адресу улица Замковая, 5. Сотрудники Лидского историко-художественного музея создали в доме Валентина Тавлая выставку «Таинственные женщины замков Гродненщины». Она призвана открыть малоизвестные факты о женщинах, которые делили кров и жизнь с сильными мира сего на белорусских землях на протяжении столетий. В центре внимания 13 женских имен, 13 историй, каждая из которых во многом о любви к близким, к своему дому и земле, к родине. Единый день безопасности пройдет 24 сентября во всех учреждениях образования. Об этом рассказал первый заместитель начальника Главного управления надзора и профилактики МЧС Василий Сивчак. По его словам, процесс обучения безопасности жизнедеятельности продолжается в течение всего учебного года. Исследователи из швейцарской высшей технической школы Тюриха проанализировали творчество Уильяма Шекспира и определили, какое из его произведений наиболее трудно для восприятия. По их данным, это «Антоний и Клеопатра». Пьеса содержит огромное количество персонажей и более 40 коротких отрывочных сцен, охватывающих несколько стран и десятилетий.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода. Преимущественно без осадков, лишь вечером возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный 2,7 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха 23-26 градусов тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Все по-вкусному, все с любовью. Именно так готовят продукцию на Лидском хлебозаводе. Свежий румяный хлеб с хрустящей корочкой. Ароматную выпечку, необыкновенно вкусные торты и нежные пирожные. Лидский хлебозавод заботится о качестве своей продукции, поэтому здесь используют натуральные ингредиенты и традиционные белорусские рецепты. Лидский хлебозавод. По-домашнему вкусно.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
3: Заказывай доставку в «Бургер Кинг» со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
4: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
5: В студии «Киви» абсолютно новое направление – подготовка к школе. Это уникальная возможность научить ребенка слушать взрослого, работать в группе, общаться со сверстниками, управлять эмоциями, выполнять простые задания и доводить дело до конца. Убедить ребенка в том, что школа – это удивительное приключение, и заставить с легкостью просыпаться на занятия по утрам – легко. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80 или в директ Инстаграм Kiwi English Studio.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Доброе утро, друзья! Ну что, понедельник у нас на календаре и Лидер FM на связи. Начинаем новую рабочую неделю с розыгрыша. Сегодня будем разыгрывать набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. Ну, правила, конечно же, напомню для всех. Будем слушать какой-то коротенький фрагмент, длится он несколько секунд. И вот моя соведущая будет вам о чем-то или о ком-то рассказывать. На номер 9703 нужно будет отправить правильный вариант ответа. Ну что же, думаю, все понятно, слушаем.
2: Это бывает в доме. Это бывает в магазинах разных. Это вставляют в окно.
1: Что же это? Пишите 9703.
0: Дарим подарки.
3: Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

0: начинается новый сезон.
1: Дарим подарки.
2: Ну что же, пришло время подвести итоги нашей первой игры. Давайте еще раз переслушаем фрагмент, но с ответом.
3: Это бывает в доме, это бывает в магазинах разных, это вставляет в окно, это стеклом.
2: Все верно, это стекло. Ну что же, сегодня у нас есть победитель, радиослушатель. Последние цифры номера 98-53. Я вас поздравляю. Ну и, конечно же, напоминаю, что сегодня вы выиграли набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз.
1: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15 на Лидер FM. Everybody get up.

0: Партнер «Золотого кита». Автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Пицца из печи, арт-пицца, искусство в каждом кусочке. Новая пиццерия в Лиде. Откройте для себя вкус, который невозможно повторить дома. Торговый центр «Лида Парк», улица Кочина, 29.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
4: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидская ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
2: Возгорание сена, пожары на сеновалах – ежегодная проблема, с которой сталкиваются люди. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем. Чаще всего пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, нарушения правил безопасности при хранении сена или поджога. Сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых. Объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий. Спрячьте от них спички и зажигалки.
5: Достоверно.
6: Оперативно.
7: Качественно. С любовью.
6: С Лидской газетой.
7: Поспеши подписаться на любимое издание.
5: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: последний раз.
1: 31 августа. Я напоминаю, что совсем скоро мы подведем результаты фотоконкурса «Мисс Лето» Лидер ФМ. Переходите в аккаунт в Инстаграм, подписывайтесь и следите за актуальной информацией.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, к вечеру возможны осадки. Ветер юго-западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 25 градусов со знаком «плюс».

0: Партнер золотого хита — кофейня Happy K.
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10 утра. Ну что же, всем большой привет! Встречаем новый музыкальный час на Лидер FM. Новинка от Артик Асти ярко прозвучит в этом часе. Дима Билан.
4: Просто люблю тебя.
3: Горячий хит от Эйви также появится с нами. Желаю всем отличной продуктивной недели. Впереди новости с погодой.

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Об итогах социально-экономического развития и исполнения бюджета региона за первое полугодие шла речь на заседании райисполкома. Было отмечено, что на личине за указанный период обеспечено выполнение целевых показателей по номинальной начисленной среднемесячной заработной плате, инвестициям в основной капитал, розничному товарообороту, пассажирообороту, грузообороту, а также объему строительно-монтажных работ, вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов. Народный театр игры «100 друзей» открывает двери для новых участников от 13 лет и старше. Мероприятие «Песочница» состоится 9 сентября в Малом зале Дворца культуры. Начало в 18 часов. Вход бесплатный по предварительной регистрации. Продолжается новый этап проверки боевой готовности армии. Экзамену подвергнуто одно из соединений, которому предписано выдвинуться в заданные районы и выполнить огневые задачи. В артиллерийской бригаде пополнение личного состава. На пункт приема прибыли офицеры запаса. Им предстоит пройти курс боевой и специальной подготовки. Франция столкнулась с катастрофой в сфере кибербезопасности. Местные СМИ сообщают о масштабном взломе баз данных Министерства жилищного строительства. Ответственность взяла на себя хакерская группировка ZeroBytes, которая заявляет о краже доступа к почти 150 миллионам записей, включая конфиденциальные сведения о владельцах недвижимости по всей Франции.
0: Лидер FM. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода. Преимущественно без осадков, лишь вечером возможны дожди. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 23-25 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.

0: Лангсдреф. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: МЧС предупреждают, дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье.
3: Стрессы, проблемы, плохое настроение – все это не повод употреблять спиртное. Время не стоит на месте. Помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Подумайте о своем будущем и будущем своих близких. Скажем «Стоп, алкоголь».
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. 6+.
1: В глубинке Кобринского района среди ровных сельскохозяйственных полей скрывается одна из самых необычных водных достопримечательностей Брестской области – круглое озеро возле деревни Повитие. С первого взгляда оно поражает своей правильной геометрией. Диаметр чаши действительно почти идеален, а очертания настолько ровные, что кажется, будто природа решила поэкспериментировать с циркулем. Но круглое озеро выделяется среди них своим состоянием, масштабом и необычным визуальным эффектом. Именно его чаще всего фотографируют с дрона и включают в списки необычных мест Беларуси. Эффект идеального круга кажется почти нереальным, но и с земли локация производит немалое впечатление. Здесь редко бывает многолюдно, и это одно из тех мест, где можно остановиться, чтобы почувствовать тихую атмосферу белорусской глубинки. Озеро окружено мягкими сельскими пейзажами, дальние линии леса, ровные каналы, открытое небо, которое особенно красиво на закате. Летом в водоеме можно увидеть водоплавающих птиц, иногда сюда залетают цапли. Весной и осенью окрестности наполняются звуками сельской природы, потрескиванием травы, негромким журчанием каналов и порывами ветра. Это озеро – отличный пример того, как технические решения могут неожиданно стать частью туристического маршрута. Оно не связано с древними легендами и не имеет богатой истории, но выглядит настолько необычно, что каждый, кто его видит впервые, останавливается на несколько минут, просто чтобы разглядеть форму, ощутить тишину и почувствовать пространство. Круглое озеро возле Повитие – это маленькое путешествие в середину белорусских полей, где современная техника и природная гармония неожиданно встретились и создали место, которое хочется фотографировать, обсуждать и, самое главное, увидеть самому.
0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. Лидер.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реалистике 2016. Подробности на 7карат.бай или по телефону +7 529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: В студии «Киви» абсолютно новое направление – подготовка к школе. Это уникальная возможность научить ребенка слушать взрослого, работать в группе, общаться со сверстниками, управлять эмоциями, выполнять простые задания и доводить дело до конца. Убедить ребенка в том, что школа – это удивительное приключение, и заставить с легкостью просыпаться на занятия по утрам – легко. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80 или в директ инстаграм Kiwi English Studio.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Deal Спецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Deal Спецгаз. Газ для вас.
6: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
7: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
8: Достоверно.
9: Оперативно.
10: Качественно. С любовью.
8: С Лидской газетой.
10: Поспеши подписаться на любимое издание.
8: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Житель Гродно стал жертвой телефонных мошенников. Об этом информирует УВД облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
5: В конце августа жителю областного центра позвонила неизвестная женщина и сообщила о необходимости замены домофона. Также попросила назвать код для оформления заявки, который придет в СМС, что мужчина и сделал. Вскоре после этого разговора в Вайбере с гродненцем связался якобы сотрудник ОЗК. Он заявил, что звонившая женщина является мошенницей, а полученный ей код открывает доступ к оформлению кредитов. Уже сотрудник ведомства заверил, что злоумышленников уже задержали. Однако теперь мужчине нужно срочно задекларировать все наличные деньги. В противном случае по месту жительства проведут обыск из-за подозрения в спонсировании противоправной деятельности. Затем мужчине приказали собрать все наличные и отправиться в Минск. В будущей столице гражданину пришло сообщение с координатами и кодовым словом. В назначенном месте к нему подошла женщина, которая назвала то же слово и представилась агентом КГК. Мужчина без колебаний передал ей все свои 7 тысяч белорусских рублей. Спустя время доверчивый гродненец осознал, что его цинично обманули, и обратился в милицию. Факт мошенничества возбуждено уголовное дело. На этом у меня все. А еще больше информации вы найдете на наших страничках «Стадионем», «Телеграм» и «Инстаграм».
4: Футбольный клуб «Лида» обыграл Солигорск. Матч 22-го тура чемпионата страны в первой лиге состоялся в минувшую субботу на выезде и завершился со счетом 2-1 в пользу нашей команды. Голами отметились Иван Концевой и Дмитрий Вашкевич. В таблице «Лида» занимает третье место, уступая Слуцку и Ниве. Белорусы стали больше покупать дров у лесхозов. За 7 месяцев этого года граждане приобрели у лесхозов 728 тысяч кубических метров дров в заготовленном виде. Это на 25% больше, чем за такой же период 2025-го. При этом самозаготовкой белорусы занимаются все меньше, заявили в Министерстве лесного хозяйства. В результате наводнения, произошедшего в районе Большого каньона в американском штате Аризона, один человек погиб, еще 15 пропали без вести. Тело 46-летнего мужчины было обнаружено у реки Колорадо. Повреждена водопроводная система одноименного парка, которая служит источником питьевой воды и средством тушения пожаров. Ведется оценка нанесенного ущерба.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода. Преимущественно без осадков, лишь вечером возможны дожди. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 23-25 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону +375 29 351 15 64.
5: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
6: Улица Крупская, 80.
7: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
4: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165. МЧС предупреждает: нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь. Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самостоятельности. Реализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Гран-при 6+.
1: Всем привет! Свежие рекорды уже в студии. Котенок стал рекордсменом благодаря 29 пальцам на лапах. Обычно у кошек имеется 18 пальцев, но у котенка породы мейн-кун по кличке Эребус куда больше. У чудо-кота имеется на одной лапе 8 пальцев и по 7 пальцев на остальных, то есть всего 29. Полидактилия, которую котенок унаследовал от своего отца, помогла Эребусу прославиться и попасть в книгу рекордов Гиннесса. У предыдущего кошачьего рекордсмена имеется 28 пальцев. Однако случай, который привел кота к мировому рекорду, был довольно пугающим. Когда Эребус был совсем крошкой, его началась пневмония, и во время лечения этого серьезного заболевания ветеринары заметили аномалию с пальцами на лапах. К счастью, Эребус восстановил здоровье, а звание рекордсмена стало дополнительным бонусом.
0: Лидер FM. Гран-при.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
1: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вызывать спасателей. Звонить по телефону 101. Назвать домашний адрес. Рассказать, что случилось. Назвать фамилию и телефон. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
0: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
2: Покупка дорогих брендов со скидками через сомнительные интернет-страницы, и вы на крючке у мошенников. Шантажом или другими способами вас лишат крупные суммы денег. Ни в коем случае не сообщайте личные данные. Не переходите по ссылкам, не сообщайте коды из СМС. Не попадайтесь на крючок, заходите только на официальные сайты магазинов.
3: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
4: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
3: Вы достигли цели.
5: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания – сотрудничество, которое радует.
6: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 12 часов в Лиде. Всем большой привет. Ну что, встречаем новый музыкальный час на Лидер FM. Новинка от Люси Чеботиной громко прозвучит. Что тебя тянет ко мне, так и не помню. Робин Шульц. Группа Добро услышит весь район.
4: Услышит весь район, что я...
3: Прямо по курсу новости с погодой. Желаю всем отличного дня.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В рамках республиканской акции «Профсоюзы детям» председатель Гродненской областной организации профсоюза «Белпрофмаш» Олеся Цидик совместно с председателями первичных профсоюзных организаций нашего города посетили Лидский социально-педагогический центр. Они организовали для ребят сладкий стол, а профессиональные аниматоры подарили улыбки и веселье. Олеся Цидик вручила руководству центра сертификат, который позволит укрепить материально-техническую базу и создать более комфортные условия для пребывания детей. Культурно-туристический проект «Замковый гостиниц» завершился. В воскресенье он в последний раз в этом году пригласил жителей и гостей города на пешеходную улицу Замковую и территорию около Лидского замка. В этот день звучала скрипка в руках Ангелины Городничей, а кавер-бенд без репетиций исполнил популярные песни. В стране выявили очередные нарушения в лесной отрасли. Одна из белорусских компаний использовала в экспортной цепочке подконтрольную структуру в Китае. Лесопродукцию продавали с минимальной наценкой, а часть дохода оставалась за пределами Беларуси. Установлено, что фигурантами выведено более 15 миллионов рублей, сокрытых от налогообложения. При этом государству нанесен ущерб в особо крупном размере на сумму более 3 миллионов рублей. Подозреваемые дали признательные показания. Депутаты Курултая однопалатного парламента Казахстана проголосовали за назначение вице-президентом Ерлана Карина. До этого он занимал должность первого заместителя руководителя администрации президента. Его кандидатуру поддержал 141 депутат. Также проголосовали за переназначение Алжаса Бектенова премьер-министром. Решение поддержали 137 депутатов.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода. Преимущественно без осадков, лишь вечером временами возможны дожди. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 23-25 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арена для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect. Твой киберклуб на максималках.
3: Как совместить отличные оценки в школе и счастливые глаза ребенка? В студии Kiwi знают формулу. Занятия английским для детей от 6 лет, игровая методика, 2 смены на выбор, а также занятия по выходным. В Kiwi подстроиться под любой график. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80 или в директ Instagram Kiwi English Studio.
4: Компания Kronex предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. Кронекс. Мы ценим качество и предлагаем его вам.
5: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
6: Улица Крупской, 80.
7: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
8: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
9: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
7: Работаем даже по субботам.
8: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
7: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: С вами Аня Белявцева. Ну что же, продолжаем наше состязание. Сегодня разыграем приз. Это будет бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А. Ну что ж, задаю вам вопрос. Ваша задача – ответить правда или ложь и отправить это на номер 9703. Вопрос у меня сегодня такой. Правда или ложь, что пчелы танцуют, чтобы рассказать другим пчелам, где находится вкусная еда? Пишите 9703.

0: Им подарки.
1: Ну что, пришло время подвести итоги. Напоминаю вопрос. Правда или ложь, что пчелы танцуют, чтобы рассказать другим пчелам, где находится вкусная еда? И это, друзья мои, правда. Пчелы действительно исполняют знаменитый виляющий танец, указывая направление и расстояние до цветов. Ну что ж, сегодня у нас есть победитель. Радиослушатель последней цифры номера 2904. Вы опередили все. Ну и напоминаю, конечно же, что вам достается сегодня брать от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А. Я вас поздравляю. Ну а те, кто не успел, друзья, не расстраивайтесь. Впереди еще два розыгрыша. Среди одного разыграем вкусный подарок. Так что удача сегодня обязательно к вам повернется.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реальности 5-26. Подробности на 7 карат. Только или по телефону плюс 7-29-689-789-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.

0: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
1: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны, не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
3: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, к вечеру возможны осадки. Ветер южный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 25 градусов. Ну что ж, погода решила нас немножко порадовать, поэтому наслаждаемся последними летними деньками и готовимся встречать осень.
3: Лидер FM.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Всем доброго дня! Ну что, на связи ваше любимое радио. Встречаем новый музыкальный на Лидер FM «Горячий хит». Отражение также прозвучит на волнах 94.3. Королева поп-сцены та, чьи песни знает весь мир, Кэти Перри. Прямо по курсу новости с погодой, а совсем скоро розыгрыш подарков.
0: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей. Магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена. Учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лидском райисполкоме прошел семинар «Учеба молодежного совета» при Лидском районном совете депутатов. Мероприятие объединило самых активных и инициативных молодых людей региона. Внимание было обращено на создание и продвижение молодежных медиапроектов. Обсудили информационные инициативы, ориентированные на развитие медиапространства, создание качественного цифрового контента и активное вовлечение юношей и девушек в современную медиасферу региона. За минувшие выходные дни в Лидском районе зарегистрировано 8 ДТП. Никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
4: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за минувшие выходные дни было выявлено и пресечено 230 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых один водитель задержан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 7 водителей нарушили установленный скоростной режим, 7 водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу, 2 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора, 5 водителей перевозили детей без детского удерживающего устройства, 19 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 45 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 19 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 8 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие выходные дни было выявлено и пресечено 12 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 8 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине, а также 2 пешехода находились в состоянии алкогольного опьянения.
3: Белорусские спортсмены примут участие во Всемирных играх кочевников в Кыргызстане с 1 по 6 сентября. Они традиционно включают 3 направления – спортивное, культурное и научное. Помимо соревнований состоятся конференции и этнические фестивали. Всего игры соберут около 4000 атлетов и представителей из 90 стран. Призеров определят в 43 спортивных дисциплинах. В мексиканском городе Хокальенте взорвался припаркованный у отделения полиции автомобиль. Инцидент произошел в воскресенье вечером во время празднования Дня Святого Покровителя города. 2 полицейских погибли, 15 человек получили осколочные ранения. Среди них также есть младенец. Взрывное устройство было заложено в автомобиль членами преступной группировки. Ведется расследование.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода. Преимущественно без осадков, лишь вечером временами возможны дожди. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 23-25 градусов тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.
5: Лидер FM. Космос — это синяки на твоей.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Компания «Пинздрев» снимет в аренду помещение от 500 до 1200 метров для розничной торговли.
3: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
4: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7000 сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем салют, с вами Аня Белявцева. Ну что, третий розыгрыш подарков уже в эфире. Ну, правила простые, как тесто для пиццы. Верный вариант вопроса отправляете на номер 9703. Ну что, поборемся сегодня, как вы уже поняли, за пиццу. От пиццерии Art Pizza, которая открылась в торговом центре Лида Парк, улица Кощина, 29. Ну что же, мой вопрос. В какой стране был изобретен ресторан в современном понимании? Ну, как заведение с меню и столиками. Китай, Франция, Италия. Ну, пишите, пока пицца не остыла, а ведущая ее не съела сама. 9703.

0: подарки.
1: Ну что же, напомню, вопрос мой звучал так. В какой стране был изобретен ресторан в современном понимании, как заведение с меню и столиками? Китай, Франция, Италия. И правильный ответ — Франция. Первый ресторан в современном стиле открылся в Париже в 18 веке. Ну что же, у нас сегодня есть победитель. Радиослушатель, последние цифры номера 4300. Я вас поздравляю, эти аплодисменты ваши. Ну и, конечно же, напоминаю, что вам достается пицца от пиццерии Art Pizza, которая открылась в торговом центре Лида Парк, улица Кочина, 29. Поздравляю!
2: Новый хит представляет СТО Лидрим Сервис.
3: Команда профессионалов Лидрим Сервис выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Лидрим Сервис – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: В студии «Киви» абсолютно новое направление – подготовка к школе. Это уникальная возможность научить ребенка слушать взрослого, работать в группе, общаться со сверстниками, управлять эмоциями, выполнять простые задания и доводить дело до конца. Убедить ребенка в том, что школа – это удивительное приключение, и заставить с легкостью просыпаться на занятия по утрам – легко. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80 или в директ инстаграм Kiwi English Studio.
3: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
4: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
5: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Это были Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна, «Отражение» на Лидер ФМ. Ну, потрясающая глубокая работа. Надеюсь, эта музыка помогла вам на секунду остановиться, заглянуть в себя и поймать правильный фокус. У микрофона Анна Белявцева. Впереди только лучшее. Слушаем дальше.

По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки и ветер юго-западный от 1 до 3, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16, +17, днем +17, +19 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 14.01. Ну что же, я Аня Белявцева. Продолжаю вас знакомить с новым музыкальным часом. Люся Чеботина в этом музыкальном. Ничего не бойся, я с тобой. Абсолютно летнее настроение от Юлианы Карауловой в этом часе. Ну а прямо по курсу дневной сеанс.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Лида в минувшую субботу отметила 703-летие. Торжественная церемония открытия мероприятий Дня города прошла на площади по улице Советской. Почетными гостями стали представители администрации президента, Гродненского облсполкома, депутаты Национального собрания и делегации из регионов Беларуси и России. Затем праздник переместился на другие площадки по всему центру Лиды. Подробности смотрите сегодня вечером в информационной программе «События» на телеканале «Лида ТВ», а также на интернет-ресурсах «Лида Медиакомпании». Защитник Артем Гончаров остается в Лиде. 24-летний россиянин подписал полноценный контракт с хоккейным клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды. В межсезонье новичок провел за рыцарей 7 товарищеских встреч и сыграл в 6 поединках Кубка Соле. Последние два сезона Артем Гончаров защищал цвета Кулагера из Казахстана. В сумме провел в его составе 97 матчей, в которых набрал 35 очков. 12 плюс 23. Смертельное ДТП в Карелическом районе. Вечером 30 августа 39-летний водитель автомобиля «Рено» выезжала со второстепенной дороги Аюцевичи Мир на главную дорогу Р-11 по Речан и Новогрудок-Несвиж и не предоставила преимущества автомобилю «Опель» под управлением 51-летнего водителя. От удара автомобили оказались за пределами дороги. В результате происшествия водитель «Рено» погибла, двое ее пассажиров доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Пик метеорного потока Ауригида, ожидаемый в ночь на 1 сентября, будет плохо виден из-за яркого света Луны. Об этом пишет ТАСС. Первый осенний звездопад отличается малым количеством метеоров, но периодически демонстрирует всплески. При этом в ближайшие 70 лет звездных дождей в начале сентября ждать не стоит.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер ночью южный слабый, днем юго-западный, 3,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-17, днем 18-19 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Порадуйте себя и любимых сладким подарком от Лидского хлебозавода. Торт «Куполинка», воздушно-ореховые коржи, масляный крем и шоколадная глазировка с арахисом. Выбор сладкоежек.

0: Возгорание сена, пожары на сеновалах – ежегодная проблема, с которой сталкиваются люди. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем. Чаще всего пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, нарушения правил безопасности при хранении сена или поджога. Сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых. Объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий. Спрячьте от них спички и зажигалки.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс!
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Привет-привет! Ну что, стартует наш любимый дневной сеанс. Сегодня разыграем сертификат на 2 занятия по подготовке к школе для детей от 5 до 7 лет от студии Kiwi по адресу город Лида, улица Кирова, 3. Ну что, включаю вам фрагментик из какого-то фильма, вы пытаетесь понять название и, конечно же, на номер 9703 отправляете мне его. Ну, только сразу, как понимаете, пишите. Ну что, слушаем?
2: Дорогая Кэтрин, я сижу и думаю обо всем, за что я должен перед тобой извиниться. За всю ту боль, что мы причинили друг другу. За все, в чем я тебя обвинял. За то, какой я хотел тебя видеть и что хотел слышать. Я всегда буду тебя любить, ведь без тебя не было бы меня.
1: Ой, какой отличный фильм! Пишите, как же он называется? 9703.

0: пришло время подвести итоги нашего любимого дневного сеанса. Ну что же, давайте еще раз переслушаем отрывок.
1: Дорогая Кэтрин, я сижу и думаю обо всем, за что я должен перед тобой извиниться. За всю ту боль, что мы причинили друг другу. За все, в чем я тебя обвинял. За то, какой я хотел тебя видеть и что хотел слышать. Я всегда буду тебя любить, ведь без тебя не было бы меня.
0: И фильм называется «Она». Теодор, одинокий писатель, покупает новую техническую разработку, операционную систему, призванную исполнять любое желание пользователя. Но, к удивлению Теодора, вскоре между ним и операционной системой возникает роман. Ну что же, радиослушатель, последние цифры номера 4362. Я вас поздравляю. Сегодня вы выиграли сертификат на 2 занятия по подготовке к школе для детей от 5 до 7 лет от студии «Киви» по адресу город Лида, улица Кирова. 3.
2: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14:15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
3: Улица Крупской, 80.
4: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
5: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
6: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
7: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
8: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
9: МЧС предупреждает, сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-западный от 1 до 3, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 17, днем плюс 17, плюс 19. Лидер ФМ.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: Всем салют! Ну что, новые 60 минут уже с Нави. «Stepping into Light» прозвучит в этом часе. Полина Гагарина, которой хочется подпевать уже прямо сейчас. Миша Марвин. Но прямо по курсу новости с погодой.

0: Вечер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Комплексное мероприятие «Внимание, дети!» проходит на дорогах Личины. Оно стартовало 25 августа и продлится по 5 сентября, рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: Именно в этот период водители автомобиля в светлое время суток необходимо двигаться с включенным ближним светом фар либо с дневными ходовыми огнями. Данная акция проводится каждый раз перед началом учебного года. Она помогает избежать ДТП с участием детей. Если водитель в указанный период не включит ближний свет фар, ему грозит впервые предупреждение с освобождением его от административной ответственности в случае повторного нарушения указанных правил, штраф в размере до 3 базовых величин.
1: С нового учебного года в рамках республиканского экспериментального проекта на базе 8 класса гимназии номер 1 города Лиды будет введено изучение математики на повышенном уровне. Из разных учреждений района были приглашены лучшие учащиеся, в том числе по результатам участия в олимпиадах. Вести предмет будет народный учитель Беларуси Альфред Ладыка. Минская «Динамо» заняла второе место на последнем турнире предсезонного календаря КХЛ Кубке мэра Москвы. В финале команда уступила «Динамо» из Москвы со счетом 1-4. Подопечные Сергея Брылина продолжают подготовку к новому сезону КХЛ. Он стартует 5 сентября. Первый поединок «Динамо» проведет на Минск-арене 7 сентября против нижегородского «Торпедо». Массовая стрельба произошла в южной части Чикаго. Один человек погиб и по меньшей мере 9 получили огнестрельные ранения. Инцидент произошел в районе Вашингтон-парка. Полиция пыталась разогнать большую толпу людей, когда раздались выстрелы. 35-летний мужчина получил множественные огнестрельные ранения и скончался на месте происшествия. Другие пострадавшие доставлены в больницы. Ведется расследование.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер ночью южный слабый, днем юго-западный, 3-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-17, днем 18-19 градусов тепла.

0: Из печи арт-пицца – искусство в каждом кусочке. Новая пиццерия в Лиде. Откройте для себя вкус, который невозможно повторить дома. Торговый центр «Лида Парк», улица Кочина, 29.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Уважаемые граждане, помните, страхование здоровья и имущества – важная мера финансовой защиты, которая позволяет минимизировать риски непредвиденных расходов в случае травм, утраты или повреждения имущества.
3: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
4: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
5: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
6: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
4: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
3: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
4: Перейдите по этой ссылке.
3: Скачайте файл.
4: Мне нужны ваши персональные данные.
2: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
0: Возгорание сена, пожары на сеновалах – ежегодная проблема, с которой сталкиваются люди. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем. Чаще всего пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, нарушения правил безопасности при хранении сена или поджога. Сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых. Объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий. Спрячьте от них спички и зажигалки.
2: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
7: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Знаете, сколько времени нужно солнечному свету, чтобы долететь до Земли? Всего 8 минут. А это значит, что когда вы смотрите на солнце, вы видите его таким, каким оно было, когда вы только наливали утренний кофе. А если бы солнце погасло, мы бы узнали об этом только через 8 минут. Так что хорошо, что у нас есть это время, чтобы допить свой кофе и ничего не бояться.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: В студии «Киви» абсолютно новое направление – подготовка к школе. Это уникальная возможность научить ребенка слушать взрослого, работать в группе, общаться со сверстниками, управлять эмоциями, выполнять простые задания и доводить дело до конца. Убедить ребенка в том, что школа – это удивительное приключение, и заставить с легкостью просыпаться на занятия по утрам – легко. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80. Или в директ инстаграм Kiwi English Studio.
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
7: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: Белспецгаз. Газ для вас.
8: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
9: Апранайся, одень и обуток мясцовых вытворцев. Готуй из мясцовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
10: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Иногда самое сложное слово в мире – это короткое «нет». Оно может звучать как приговор, как защита, а иногда как последний шаг к свободе. Полина Гагарина знает это чувство, и в своей песне она говорит его так, что мурашки бегут по коже. Полина Гагарина, «Нет».

По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-западный от 1 до 3, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 17, днем плюс 17, плюс 19. Ну а я с вами прощаюсь, с вами была Анна Белявцева. Я желаю всем только отличного вечера.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. За первое полугодие в бюджет региона поступило почти 147 миллионов рублей собственных доходов, что позволило обеспечить выполнение уточненного годового плана более чем на 43%. Основной удельный вес собственных доходов бюджета сформирован за счет подоходного налога с физических лиц, налога на добавленную стоимость, налогов на собственность, налога на прибыль и налога при упрощенной системе налогообложения. Знойденная музыка – музыкально-театральное представление с элементами иммерсивного погружения в различные эпохи отечественной истории пройдет в нашем городе. Оно намечено на предстоящую пятницу, 4 сентября. Местом проведения мероприятия станет Лидский замок. Начало в 19 часов. С 1 января в Беларуси побывало почти 165 тысяч иностранных граждан из 38 стран, включенных в список без виза. Большинство путешественников приезжали из соседних стран – Литвы, Латвии и Польши. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Всего за время действия без виза нашу страну посетили 1 422 850 жителей Европы. НАСА объявила о переносе запуска миссии Крю-13 к Международной космической станции. В состав экипажа входит российский космонавт Сергей Тетерятников, астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делани, а также представитель Канады Джошуа Кутрик. Изначально старт был намечен на середину сентября. Решение о переносе приняли после обнаружения утечки окисляющего компонента в двигательной системе космического корабля «Дрэгон» во время стандартной предполетной подготовки. НАСА и компания SpaceX намерены провести дополнительные проверки корабля. Новую дату запуска пока не назвали.
1: Лидер FM. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер ночью южный слабый, днем юго-западный, 3,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-17, днем 18-19 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арена для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect. Твой киберклуб на максималках.
3: Компания «Пинскдрев» снимет в аренду помещение от 500 до 1200 метров для розничной торговли.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
5: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
6: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
7: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
6: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями? Нырять с обрывов и мостов?
7: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
6: Узнай больше о безопасности на 112.бай.
7: Проведи время с пользой!
8: Достоверно, оперативно,
9: качественно, с любовью.
8: С Лидской газетой.
9: Поспеши подписаться на любимое издание.
8: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гран-при 6+.
1: Всем привет! Свежие рекорды уже в студии. Котенок стал рекордсменом благодаря 29 пальцам на лапах. Обычно у кошек имеется 18 пальцев, но у котенка породы мейн-кун по кличке Эребус куда больше. У чудо-кота имеется на одной лапе 8 пальцев и по 7 пальцев на остальных, то есть всего 29. Полидактилия, которую котенок унаследовал от своего отца, помогла Эребусу прославиться и попасть в книгу рекордов Гиннесса. У предыдущего кошачьего рекордсмена имеется 28 пальцев. Однако случай, который привел кота к мировому рекорду, был довольно пугающим. Когда Эребус был совсем крошкой, его началась пневмония, и во время лечения этого серьезного заболевания ветеринары заметили аномалию с пальцами на лапах. К счастью, Эребус восстановил здоровье, а звание рекордсмена стало дополнительным бонусом.
0: Лидер FM. Гран-при.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства. Недопустимо использование служебного положения для извлечения личной выгоды. Взятки, хищение, теневая коммерция и прочие нарушения закона представляют огромную опасность для общества и влекут за собой неминуемое наказание. Коррупции нет места среди нас.
3: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Это Даша. Ей нужно стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это Маша. Ей надо поставить ребенка на очередь в детский сад. А Саша пришел за разрешением на строительство собственной автомойки. Павел за документами на реконструкцию дома. Наташа подает заявление о назначении семейного капитала. Вопросы у всех разные, но все решается в одном месте. Служба «Одно окно» – это получение государственных услуг с минимальной тратой времени и сил.
5: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай. Прямо

0: Иду ко дну.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29 582 34 81.
2: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки и ветер юго-западный от 1 до 3, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16, +17, днем +17.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. 1 сентября во всех учреждениях общего среднего образования Беларуси пройдут торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний. Наличие на подготовку к новому учебному году было направлено более 4 миллионов рублей из районного бюджета, свыше 260 тысяч внебюджетных и спонсорских средств. Завершена модернизация здания средней школы номер 16. Осуществлен ремонт объектов питания и спортивных залов средней школы номер 2 города Березовки и средней школы номер 5 города Лиды. Очередной 38-й чемпионат Беларуси стартует 5 сентября. На первом этапе 12 команд проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях, а затем восьмерка лучших клубов продолжит борьбу за награды в сериях плей-офф. В стартовом туре «Лида Бутик Авто» примет столичный «Дорожник». Матч на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия» начнется в 13 часов. 9 миллионов 95 тысяч тонн зерновых и рапса намолочено сельхозорганизациями и крестьянско-фермерскими хозяйствами Беларуси. Осталось освоить всего 1% полей. Параллельно идет уборка сахарной свеклы и кукурузы на силос. Трав второго укоса осталось на 11% площадей. Активно идет заготовка сена и сенажа. Экономический кризис в Германии вынудил Volkswagen пойти на беспрецедентный шаг. Издание Bild раскрыло план руководства автогиганта по спасению двух заводов от полного закрытия. Чтобы избежать банкротства и массовых увольнений, одну из производственных площадок эвакуируют из Китая обратно в Германию, а вторую переоборудуют под нужды ВПК. Вместо гражданских автомобилей немецкий конвейер начнет штамповать военную продукцию – тяжелые армейские грузовики и военные беспилотники.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер ночью южный слабый, днем юго-западный, 3,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью 16-17, днем 18-19 градусов тепла.
3: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: В студии «Киви» абсолютно новое направление – подготовка к школе. Это уникальная возможность научить ребенка слушать взрослого, работать в группе, общаться со сверстниками, управлять эмоциями, выполнять простые задания и доводить дело до конца. Убедить ребенка в том, что школа – это удивительное приключение, и заставить с легкостью просыпаться на занятия по утрам – легко. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80 или в директ Instagram Kiwi English Studio.
2: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
4: Улица Крупской, 80. Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
0: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии. 1 сентября с 9.00 до 17.00 в населенных пунктах Бискупцы, Йотки, по улицах Придорожной, Центральной, Цветочной, Вишневой, переулку Вишневому в связи с ремонтом линии электропередачи.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Всем привет! Ну что, неловкие ситуации, конечно же, бывают. Вот она случилась у мужчины по имени Фуркан. Он приехал на заправку в Малайзии, отошел за сладостями, а когда вышел, то увидел нечто крайне неприятное. Автомобиль выезжал с заправки, и за рулем сидел незнакомец. Мужчина долго кричал и быстро бросился следом, но погоня за предполагаемым угонщиком закончилась неожиданно. Мужчина внезапно понял, что преследует не свою якобы угнанную машину, а чужую, просто очень похожую. Он, конечно же, признался, что в тот момент хотел провалиться сквозь землю от стыда. Хорошо еще, что он только ограничивался криком, а не попытался разбить окно автомобиля или вовсе напасть на водителя. Позже Фуркан добавил, что эта история научила его не делать поспешных выводов, какими бы они правильными ни казались.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

0: Обои! На любой вкус и кошелек.
1: Светильники!
0: Торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
1: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
0: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
1: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо.
0: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», ковры и мебель «Элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
3: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
4: улица Крупской, 80.
5: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
6: Их нежные руки, ласковый взгляд, доброе слово. Что может быть дороже? Забота о людях пожилого возраста лежит на каждом человеке. Берегите родителей, пока они рядом.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Это облачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-западный от 1 до 3, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 17, днем плюс 17, плюс 19.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.
2: Лидер FM. Я никому не скажу.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. ЛИДА в минувшую субботу отметила 703-летие. Торжественная церемония открытия мероприятий Дня города прошла на площади по улице Советской. Почетными гостями стали представители администрации президента Гродненского облсполкома, депутаты Национального собрания и делегации из регионов Беларуси и России. Затем праздник переместился на другие площадки по всему центру ЛИДы. Подробности смотрите сегодня вечером в информационной программе «События» на телеканале ЛИДА ТВ, а также на интернет-ресурсах ЛИДА. До медиакомпании. Комплексное мероприятие «Внимание, дети!» проходит на дорогах Личины. Оно стартовало 25 августа и продлится по 5 сентября, рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: Именно в этот период водители автомобиля в светлое время суток необходимо двигаться с включенным ближним светом фар либо с дневными ходовыми огнями. Данная акция проводится каждый раз перед началом учебного года. Она помогает избежать ДТП с участием детей. Если водитель в указанный период не включит ближний свет фар, ему грозит впервые предупреждение с освобождением его от административной ответственности в случае повторного нарушения указанных правил, штраф в размере до 3 базовых величин.
1: С нового учебного года в рамках республиканского экспериментального проекта на базе 8 класса гимназии номер 1 города ЛИДы будет введено изучение математики на повышенном уровне. Из разных учреждений района были приглашены лучшие учащиеся, в том числе по результатам участия в олимпиадах. Вести предмет будет народный учитель Беларуси Альфред Ладыка. Футбольный клуб «ЛИДА» обыграл «Солигорск». Матч 22-го тура чемпионата страны в первой лиге состоялся в минувшую субботу на выезде и завершился со счетом 2-1 в пользу нашей команды. Голами отметились Иван Концевой и Дмитрий Вашкевич. В таблице «ЛИДА» занимает третье место, уступая Слуцку и Ниве.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер ночью южный слабый, днем юго-западный, 3-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-17, днем 18-19 градусов тепла.

0: Лідер FM. Реклама.
1: Смачная вечера. З котелочка на вогнище. На свежем поветре ночовочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
2: Как совместить отличные оценки в школе и счастливые глаза ребенка? В студии Kiwi знают формулу. Занятия английским для детей от 6 лет. Игровая методика, 2 смены на выбор, а также занятия по выходным. В Kiwi подстроиться под любой график. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80 или в директ Instagram Kiwi English Studio.
3: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6.

0: Мозг Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.

0: гости, место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Тебе понравится. 6+.
1: Замечательного всем вечера. Гигантский деревянный башмак разогнали до рекордной скорости. В этом убедились зрители, собравшиеся на аэродроме в Нидерландах и полюбовавшиеся на необычную гоночную машину. Она была сконструирована командой голландских телевизионщиков совместно с британскими рекордсменами. В основе рамы электрического карта, а корпус, правда, сделан не из дерева, а из стекловолокна, полиэстера и металлической сетки. Итог получился не только похожим на обувь, но и невероятно быстрый. Башмак разогнался до 112 км в час, попав в книгу рекордов Гиннесса. Многие отметили, что пилот гоночной машины выглядел довольно комично, когда в полной экипировке усаживался в настолько непривычное транспортное

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375-29-351-15-64.
5: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
6: Обои. На любой вкус и кошелек.
7: Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
8: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
6: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
8: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
9: И не надо.
6: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
10: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

этим было туго. Ты довозил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному. По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-западный от 1 до 3, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16, +17, днем +17.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В рамках республиканской акции «Профсоюзы детям» председатель Гродненской областной организации профсоюза «Белпрофмаш» Олеся Цедик совместно с председателями первичных профсоюзных организаций нашего города посетили Лидский социально-педагогический центр. Они организовали для ребят сладкий стол, а профессиональные аниматоры подарили улыбки и веселье. Олеся Цедик вручила руководству центра сертификат, который позволит укрепить материально-техническую базу и создать более комфортные условия для пребывания детей. За первое полугодие в бюджет региона поступило почти 147 миллионов рублей собственных доходов, что позволило обеспечить выполнение уточненного годового плана более чем на 43%. Основной удельный вес собственных доходов бюджета сформирован за счет подоходного налога с физических лиц, налога на добавленную стоимость, налогов на собственность, налога на прибыль и налога при упрощенной системе налогообложения. Житель Гродно стал жертвой телефонных мошенников. Об этом информирует УВД облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
4: В конце августа жителю областного центра позвонила неизвестная женщина и сообщила о необходимости замены домофона. Также попросила назвать код для оформления заявки, который придет в СМС, что мужчина и сделал. Вскоре после этого разговора в Вайбере с гродненцем связался якобы сотрудник ОЗК. Он заявил, что звонившая женщина является мошенницей, а полученный ей код открывает доступ к оформлению кредитов. Уже сотрудник ведомства заверил, что злоумышленников уже задержали. Однако теперь мужчине нужно срочно задекларировать все наличные деньги. В противном случае по месту жительства проведут обыски за подозрение в спонсировании противоправной деятельности. Затем мужчине приказали собрать все наличные и отправиться в Минск. Будучи в столице, гражданину пришло сообщение с координатами и кодовым словом. В назначенном месте к нему подошла женщина, которая назвала то же слово и представилась агентом КГК. Мужчина без колебаний передал ей все свои 7 тысяч белорусских рублей. Спустя время доверчивый гродненец осознал, что его цинично обманули, и обратился в милицию. Факт мошенничества возбуждено уголовное дело. На этом у меня все. Еще больше информации вы найдете на наших страничках Студзеня, Телеграм, Инстаграм.
3: Народный театр игры «100 друзей» открывает двери для новых участников от 13 лет и старше. Мероприятие «Песочница» состоится 9 сентября в Малом зале Дворца культуры. Начало в 18 часов. Вход бесплатный по предварительной регистрации.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер ночью южный слабый, днем юго-западный, 3,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью 16-17, днем 18-19 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
3: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
4: Внимание, найден пострадавший в кровати.
3: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет, семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
5: Не прожигай свою жизнь.
6: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
7: Покупка сезонных товаров через сомнительные интернет-страницы, и вы на крючке у мошенников. Шантажом или другими способами вас лишат крупной суммы денег. Ни в коем случае не сообщайте личные данные. Не переходите по ссылкам, не сообщайте коды из СМС. Не попадайтесь на крючок, заходите только на официальные сайты магазинов.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.
8: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. 6+.
1: В глубинке Кобринского района среди ровных сельскохозяйственных полей скрывается одна из самых необычных водных достопримечательностей Брестской области – круглое озеро возле деревни Павитие. С первого взгляда оно поражает своей правильной геометрией. Диаметр чаши действительно почти идеален, а очертания настолько ровные, что кажется, будто природа решила поэкспериментировать с циркулем. Но круглое озеро выделяется среди них своим состоянием, масштабом и необычным визуальным эффектом. Именно его чаще всего фотографируют с дрона и включают в списки необычных мест Беларуси. Эффект идеального круга кажется почти нереальным, но и с земли локация производит немалое впечатление. Здесь редко бывает многолюдно, и это одно из тех мест, где можно остановиться, чтобы почувствовать тихую атмосферу белорусской глубинки. Озеро окружено мягкими сельскими пейзажами, дальние линии леса, ровные каналы, открытое небо, которое особенно красиво на закате. Летом в водоеме можно увидеть водоплавающих птиц, иногда сюда залетают цапли. Весной и осенью окрестности наполняются звуками сельской природы, потрескиванием травы, негромким журчанием каналов и порывами ветра. Это озеро – отличный пример того, как технические решения могут неожиданно стать частью туристического маршрута. Оно не связано с древними легендами и не имеет богатой истории, но выглядит настолько необычно, что каждый, кто его видит впервые, останавливается на несколько минут, просто чтобы разглядеть форму, ощутить тишину и почувствовать пространство. Круглое озеро возле Павития – это маленькое путешествие в середину белорусских полей, где современная техника и природная гармония неожиданно встретились и создали место, которое хочется фотографировать, обсуждать и, самое главное, увидеть самому.
0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.
2: Прекрасный вечер. С Лидер ФМ. Тебе понравится.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: МЧС предупреждает, купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
3: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

облачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-западный от 1 до 3, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16, +17, днем +17.

0: Партнер золотого хита – кофейня Happy K.
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер ФМ. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лидском райисполкоме прошел семинар «Учеба молодежного совета» при Лидском районном совете депутатов. Мероприятие объединило самых активных и инициативных молодых людей региона. Внимание было обращено на создание и продвижение молодежных медиапроектов. Обсудили информационные инициативы, ориентированные на развитие медиапространства, создание качественного цифрового контента и активное вовлечение юношей и девушек в современную медиасферу региона. 1 сентября во всех учреждениях общего среднего образования Беларуси пройдут торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний. Наличие на подготовку к новому учебному году было направлено более 4 миллионов рублей из районного бюджета, свыше 260 тысяч внебюджетных и спонсорских средств. Завершена модернизация здания средней школы номер 16. Осуществлен ремонт объектов питания и спортивных залов средней школы номер 2 города Березовки и средней школы номер 5 города Лиды. Культурно-туристический проект «Замковый гостиниц» завершился. В воскресенье он в последний раз в этом году пригласил жителей и гостей города на пешеходную улицу Замковую и территорию около Лидского замка. В этот день звучала скрипка в руках Ангелины Городничей, а кавер-бенд без репетиций исполнил популярные песни. Очередной 38-й чемпионат Беларуси стартует 5 сентября. На первом этапе 12 команд проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях, а затем восьмерка лучших клубов продолжит борьбу за награды в сериях плей-офф. В стартовом туре «Лида Бутик Авто» примет столичный «Дорожник». Матч на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия» начнется в 13 часов.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер ночью южный слабый, днем юго-западный, 3,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-17, днем 18-19 градусов тепла.

Расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя. Как слез

И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя.

0: Дер FM. Слушай то, что нравится. Нравится. Лидер
1: FM. Снова просидим до ночи. И ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда. Давай.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.